0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов. В Витебске днем ожидается плюс 24-26. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов. В Витебске днем ожидается плюс 24-26. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов. В Витебске днем ожидается плюс 24-26. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов. В Витебске днем ожидается плюс 24-26. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: В Витебске 7 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов. В Витебске днем ожидается плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебского облгидрометом, партнер Турагидромет.

0: вами группа Добро. Вы слушаете Радио Витебск. Всем счастья, хорошего настроения и любви. Оставайтесь на волне.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов. В Витебске днем ожидается плюс 24-26. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов. Витебске днем ожидается плюс 24-26. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов. В Витебске днем ожидается плюс 24-26. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Вива Виктория.
1: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Как пелось в одной известной песне «Теннис большой – это хорошо». И вот тут, как на белорусской, так и на мировых аренах, нет равной нашей Арине Соболенко. По ее собственным словам, теннис ей не понравился сразу, как только папа, бывший хоккеист, отдал ее в секцию. Но разочаровывать родителей не хотелось, и Ариша продолжала отбивать мяч. Кстати, если вы думаете, что пресловутая эмоциональность Соболенко на корте вырабатывалась годами, то нет. Девчонка была строптивой с детства и перебрала немало тренеров, пока не попала в руки Халила Ибрагимова, под руководством которого начала наконец-то завоевывать международные победы и стремительно подниматься по ступенькам мирового рейтинга теннисистов. Наша тигрица, а именно такое прозвище есть у Арины из-за татуировки «Тигр на руке», лучшая из лучших. Первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница 4 турниров большого шлема в одиночном разряде, победительница 2 турниров большого шлема в парном разряде. Ее победы и регалии можно перечислять очень долго. Из недавних – солнечный дубль, который сделала Соболенко, сначала выиграв турнир в американском Indian Wells, а затем в Майами. Кстати, к турнирным кубкам всегда прилагаются немалые призовые. И за карьеру на конец сезона 25 года Арина заработала больше 45 миллионов долларов. Да, и еще. Этой весной Соболенко приняла предложение бразильского бизнесмена и автогонщика Георгиса Франгулиса. Так что теперь пара официально помолвлена. Хочется пожелать Арине новых статусов в личной жизни и новых побед на корте. А радио Витебская рубрика «Вива Виктория» продолжит рассказывать о выдающихся белорусских спортсменках, прославляющих нашу страну на мировых аренах.
0: «Вива Виктория». Наша музыка. На радио Витебск.
2: Радио Витебск.

0: Витебске 9 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов. Витебске днем ожидается плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Туран.

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: кулинарные хитрости в программе «Полезный завтрак» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.
2: Какой популярный завтрак вреден для здоровья, сколько лет кабачку и как приготовить из него вкусный пирог? Об этом и не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Популярный легкий в приготовлении завтрак оказался вредным и даже опасным для здоровья. Как предупреждают диетологи, мюсли и хлопья вовсе не так безобидны, как считалось ранее. В таких продуктах с добавлением сахара, меда, шоколада и ароматизаторов много быстрых углеводов, которые могут привести к энергетическому спаду и замедлению мышления в течение дня. Кроме того, быстрые углеводы быстро оседают на талии. Чрезмерное употребление этого продукта повышает риск ожирения и развития серьезных заболеваний, предупреждают диетологи. Избавиться от лишних килограммов можно быстрее, если пересмотреть рацион питания. Медики назвали 3 коварных продукта, из-за которых не удается похудеть. Один из них – картофельные чипсы. Исследования подтверждают, что чипсы способствуют большему увеличению веса на порцию, чем другие обычные продукты. Также отказаться следует от употребления мармелада и желательно снизить употребление магазинной выпечки – круассанов, кексов, пончиков. По словам диетологов, даже одна булочка из магазина может содержать более 500 калорий.
0: Полезный завтрак. Радио «Витебск». Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Такой популярный овощ, как кабачки, появился около 5000 лет назад. Родиной этой культуры является Центральная Америка. В Европе о кабачке узнали только в 16 веке. О происхождении этого овоща существует красивая легенда. В древние времена мужчины из рыбацких деревень надолго уходили в море на промысел, а женщины оставались на берегу и переживали за своих мужей и сыновей. Однажды из моря вышли боги, и женщины стали просить их дать им овощ, который будет таким же вкусным и нежным, как рыба, но расти при этом из земли. Тогда боги одарили женщин кабачками и научили их выращивать этот овощ. Европейцы долгое время видели в кабачке лишь декоративное растение и выращивали его в качестве украшения для сада. Яркий вкус кабачка оценили несколько позже, зато теперь его широко применяют в своей кухне многие народы. На наших просторах кабачок стал известен только в 19 веке. Его привезли к нам из Греции и Турции.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Если вы не любите кабачки, то просто не умеете их готовить. Предлагаю вам сегодня попробовать пирог с начинкой из кабачков и сыра. Отличный вариант для любителей закусочной несладкой выпечки. Благодаря тому, что в рецепте используется готовое слоеное тесто, значительно упрощается процесс приготовления этого пирога. Нам понадобится 300 граммов бездрожжевого слоеного теста, 1 кабачок весом около 400 граммов, 70 граммов твердого сыра, 2 яйца, 2 зубчика чеснока, 20 граммов зеленого лука, 2 чайные ложки кунжута, немного муки для раскатывания теста и растительное масло для обжарки. Перья зеленого лука нарезаем, измельчаем чеснок. Выкладываем на разогретую сковороду, обжариваем в районе 1 минуты. Добавляем нарезанный на тонкие пластинки кабачок, солим и жарим на сильном огне, постоянно помешивая примерно 3-5 минут до мягкости. Затем перекладываем в миску. Взбиваем яйца, сыр натираем на крупной терке, смешиваем с кабачками. Начинка готова. Тесто раскатываем в тонкий пласт, перекладываем в форму так, чтобы свисали края. Выкладываем начинку, заворачиваем края, смазываем их яичным желтком и посыпаем кунжутом. Запекаем разогретый до 220 градусов в духовке минут 30-35. Готовый пирог извлекаем из формы, даем ему остыть и подаем к столу. Всем приятного завтрака и отличного дня!
1: Полезный завтрак на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов. В Витебске днем ожидается плюс 24-26. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Радио нашего города.

Витебск. Для тебя и для каждого. Ladies and gentlemen, this is

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов белорусской железной дороги с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Белорусская железная дорога сегодня объединяет десятки тысяч сотрудников, которые своим трудом гарантируют пунктуальность, надежность и безопасность перевозки почти 60 миллионов пассажиров и порядка 100 миллионов тонн грузов в год, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко выразил убежденность, что и в дальнейшем коллектив белорусской железной дороги достойно справится с новыми задачами по совершенствованию логистических маршрутов, контейнерных перевозок, инфраструктуры международных транспортных коридоров.
1: В мире.
2: В Гродненском горосполкоме проинформировали, что председатель ведомства оценил последствия прошедшего сильного ливня. Андрей Хмель проинспектировал центр города и наиболее пострадавшие микрорайоны. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Основное внимание уделяется расчистке дождеприемных решеток. Это ключевой этап восстановления нормального водоотвода. Напомню, сильный ливень вывел и в ливневую канализацию из штатного режима. Последствия оказались масштабными. Вода скопилась на проезжей части и тротуарах. Проезд автотранспорта затруднен. Также зафиксированы случаи затопления подземных переходов и автомобилей на участках с пониженным рельефом. В результате крушения самолета, который должен был совершить полет над геоглифами пустыни Наска в Перу, погибли 13 человек. Муниципалитет Наски выражает свою скорбь в связи с трагическим крушением самолета, произошедшим в районе Пуэбло-Вьеха, и передает свои самые искренние соболезнования семьям и близким 13 погибших, говорится в сообщении. По данным властей, самолет вылетел из города Писко для совершения экскурсионного полета. Причины трагедии устанавливаются. Магнитная буря ожидается на Земле в течение ближайших 24 часов с вероятностью 75%. Об этом сообщает ТАСС. Прогностические модели показывают потенциальное усиление скорости солнечного ветра до отметок в 600 км в секунду и выше. В такой ситуации возмущения геомагнитного поля могут достичь уровня от слабой G1 до средней магнитной бури G2. Причиной магнитной бури может стать корональный выброс массы, произошедший на Солнце 30 июля. Ее начало ожидается во второй половине ближайшей ночи. Продолжительность может составить от 6 до 9 часов. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Филе сельди «Санта-Бремор» 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. Майонез «Махеев» «Провансаль» 67% жирности, 190 граммов, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственного контроля с профессиональным праздником. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в японской префектуре Кумамото достигло 38 человек. США вводят визы под залог до 20 тысяч долларов для граждан 50 стран. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственного контроля с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что обеспечение экономической безопасности страны, мониторинг социально-экономического развития и эффективного использования государственных средств, защита прав граждан являются незыблемыми приоритетами в деятельности Комитета государственного контроля. Президент уверен, что лучшие традиции, заложенные ветеранами, профессиональные знания и опыт, внедрение прогрессивных технологий, активная работа по профилактике экономических и коррупционных преступлений и в дальнейшем будут надежной гарантией решения важных для экономики Беларуси вопросов.
0: В мире.
1: Число погибших в результате разрушительного землетрясения в японской префектуре Кумамото достигло 38 человек. Об этом свидетельствуют обновленные данные местных властей. В регионе развернуто 210 пунктов временного размещения, где укрываются более 9 тысяч жителей. Без электроснабжения остаются 1590 домохозяйств, без водоснабжения 46,5 тысяч, без газа 8,5 тысяч. Стихия повредила более 3 тысяч строений, из которых 181 разрушено полностью. Госдепартамент США на постоянной основе вводит правила, по которым граждане 50 стран, Беларусь и Россия в список не включены, могут получить американские въездные визы под залог до 20 тысяч долларов. Соответствующее извещение опубликовано в федеральном реестре, пишет ТАСС. В течение последнего года сумма залога составляла 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов и 15 тысяч долларов в зависимости от конкретных обстоятельств. Теперь максимальная сумма будет увеличена до 20 тысяч. Как заверяет американское внешнеполитическое ведомство, залог возвращается в полном виде после своевременного выезда из США.
0: Новости спорта.
1: Сегодня тремя матчами стартует очередной розыгрыш хоккейного Кубка Беларуси, Кубка Руслана Салея. Витебск сразится с Могилевым, Смоленский Славутич с Гомелем, а Оршанский Локомотив с Жлобинским Металлургом, сообщает СББай. В группе А выступят Минская Юность, Солигорский Шахтер, Гродненский Неман, Динамо из Молодечно, Брест, Лида и Авиатор из Барановичей. А в поле Б за выход в плей-офф будут бороться Жлобинский Металлург, Гомель, Витебск, Могилев, Новополоцкий Химик, Оршанский Локомотив и Смоленский Славутич. Матчи плей-офф Кубка Руслана Салея запланированы с 28 августа по 6 сентября. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 800 200 11. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23-28 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
2: Друзья, всем привет. Это Айван. Слушайте мои песни на радио.

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
3: Наша музыка.
0: На радио Витебск.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Райан Гослинг решил одним камнем убить сразу двух мышей. Снимаясь в «Звездных войнах» Starfighter, актер договорился со студией Marvel о параллельном заходе в киновселенную Marvel. Гослинг официально получил роль Джонни Блейза в полнометражном фильме «Призрачный гонщик», который выйдет в 2028-м. Режиссирует ленту Шон Леви, постановщик Дэдпула и Росомахи. Гослинг вышел на сцену Комик-Кона и заявил, что очень давно мечтал исполнить эту роль, что по большому счету правда, а вокруг кастинга Райана слухи ходят давно и упорно. Как мы знаем, Николас Кейдж дважды сыграл призрачного гонщика, демонического мстителя на байке с горящим черепом. И, похоже, у Кевина Файги пока еще хватает доводов, чтобы заманивать популярных актеров в свою марвеловскую ловушку. За кадром. Еще один важнейший марвеловский анонс в рамках серии фильмов «Черная пантера». Триквел режиссера Райана Куглера, постановщика первых двух фильмов о невероятно развитой африканской стране Ваканде и ее главном защитнике, выйдет в прокат 15 декабря 2028 года. И поскольку идея с женским персонажем в образе «Черной пантеры» не слишком сработала в первом сиквеле, в «Черной пантере 3» Дэвид Джонсон исполнит роль Т'Чалы. Нет, это не рекастинг покойного Чедвика Боузмана. Звезда «Чужого Ромул» и «Долгой прогулки» Джонсон изобразит сына умершего короля, который появился в финале фильма «Ваканда навеки». Просто, когда настало время выбирать себе ваканское имя, он взял имя отца. Разумеется, сюжет фильма совершит заметный временной прыжок, чтобы объяснить возраст протагониста, который, уже повзрослев, начнет присматриваться к трону. Еще Куглер объявил, что впервые в истории фильмов Marvel снимет картину на широкоформатную пленку. В «Черной пантере 3» также должен сыграть Дензел Вашингтон. Длинный дубль. Этой осенью на большие экраны ворвется «Битва моторов». Старт гоночного блокбастера в кинотеатрах намечен на 8 октября. А за месяцы до того прокатная компания Central Partnership опубликовала новый постер фильма с его центральными персонажами. Иван Янковский играет Андрея Нагеля, Паулина Андреева исполняет роль Лидии, Юра Борисов получил роль Дмитрия Бондарева. Кинолента вдохновлена реальной историей энтузиаста и первопроходца российского автомобилестроения Андрея Нагеля. В начале 20 века, несмотря на скептицизм окружающих и жесткую конкуренцию с зарубежными производителями, он берется за амбициозный проект – разработку и выпуск первых автомобилей «Руса Балт». В этом ему помогает талантливый инженер Дмитрий Бондарев. Но главным испытанием становится престижное ралли в Монако и выживание в мире, в котором господствуют европейские автомобильные гиганты. Также в актерском составе «Битвы моторов» Алексей Гуськов, Дарья Муреева, Игорь Гарбузов, Сергей Волков, Антон Рогачев, Алексей Розин и другие. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро. На радио Витебск.

0: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Новополоц! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Генерал-лейтенант Виктор Хренин, министр обороны Беларуси, адресовал поздравления с профессиональным праздником бойцам ВДВ и сил специальных операций, а также ветеранам этих подразделений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Голубые береты всегда были там, где решалась судьба сражения. И в огненные годы Великой Отечественной, и во время выполнения интернационального долга в других странах. Нынешние силы специальных операций Республики Беларусь – это прямые наследники этих славных традиций, говорится в поздравлении.
1: В Беларуси.
2: В Гродно спасатели пришли на помощь в устранении последствий непогоды. Об этом сообщили Белта в МЧС. Вследствие прохождения грозового фронта и обильного выпадения осадков произошло подтопление улиц, придорожной территории, подвальных помещений жилых домов и административных зданий. Подразделения МЧС 47 раз оказывали помощь в откачке воды. Кроме этого, зафиксированы 169 случаев падения деревьев в Гродненской и Минской областях. Работники МЧС осуществляли распиловку и уборку упавших деревьев. По оперативной информации пострадавших нет. Спасатели продолжают мониторинг обстановки. Накануне вечером у входа в один из ресторанов в центре Москвы прогремел взрыв. 3 человека погибли, 21 человек серьезно пострадал. Многие раненые находятся в крайне тяжелом состоянии. Уже известно, что к дверям ресторана подошла женщина, которая пыталась проникнуть внутрь с неким пакетом в руках. Ее остановил охранник. В этот момент взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было приведено в действие. Погибли женщина-курьер, сотрудник охраны и один из посетителей. По неофициальным данным, в ресторане отмечал юбилей один из видных российских военачальников. Он не пострадал. Заказчиков и цель теракта следствие пока не называет.
1: В мире.
2: Известный непальский альпинист Нирмал Пурджа, установивший мировой рекорд по покорению всех 14 восьмитысячников планеты за рекордно короткий срок, трагически погиб в результате схода лавины в Пакистане. Ему было 43 года. Инцидент произошел в четверг на горе Броуд-Пик, высота 8047 метров, 12-й по высоте вершине мира. Группа из 10 человек, в составе которой находился Пурджа, считалась пропавшей без вести после схода лавины на высоте около 6600 метров. В субботу спасательные службы и участники поисковой операции обнаружили тела погибших. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Туб» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23-28 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на радио Витебск.
2: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Радио Витебск.
0: Слушай.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске прошел митинг, посвященный Дню десантников и сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси. В Лепельском районе загорелся зерноуборочный комбайн. На улице Академика Павлова продано неиспользуемое производственное здание бывшей мебельной фабрики. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио Витебск.
3: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
4: ¿Por qué?
3: Porque la vida es corta.
4: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
3: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante.

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.
1: See how she looks like trouble. See how she dances and

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж с 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов сил специальных операций вооруженных сил с профессиональным праздником – Днем десантников и сил специальных операций вооруженных сил Беларуси. Глава государства подчеркнул, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, вписавшие немало славных страниц в героическую летопись вооруженных сил. Александр Лукашенко адресовал слова благодарности ветеранам за вклад в сохранение и приумножение традиций легендарной крылатой пехоты, служба в которой занятие для настоящих мужчин, испытание на прочность и закалка на всю жизнь.
0: Новости региона.
1: Празднование Дня десантников и сил специальных операций вооруженных сил Беларуси началось в Витебске с митинга и возложения цветов у памятника десантникам всех поколений, сообщает Витьбичебай. От имени Витебского областного комитета и областного совета депутатов десантников поздравил заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи облсполкома Вячеслав Хрол. Он отметил, что десантники приходят на этот праздник с семьями, и это сплачивает поколения, способствует единству. На долю десантников всегда выпадали самые непростые задачи, и они всегда с честью их выполняли, подчеркнул ветеран генерал-майор Александр Скачков, который также поздравил военнослужащих 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Слава десантных войск должна укрепляться, чтобы молодежь видела пример военнослужащих сил специальных операций, которые остаются надежным гарантом безопасности нашей страны. Заместитель командира 103-й бригады гвардии полковник Сергей Красов от лица командования пожелал десантникам успешной службы. В Витебске продано на электронном аукционе неиспользуемое производственное здание на улице Академика Павлова. Эта сделка завершила процесс вовлечения в оборот имущества бывшей мебельной фабрики, который из-за недобросовестности инвесторов растянулся на десятилетия. Трехэтажный производственный корпус расположен в живописном месте недалеко от берега Западной Двины. Строение площадью около 11,5 тысяч квадратных метров реализовано почти за 145 тысяч рублей. По условиям торгов использовать недвижимость возможно для организации производственной деятельности. Вырученные на торгах деньги пополнят бюджет Витебска. Это было последнее пустующее здание на площадке и единственное пригодное для использования из числа имущества, переданного 2 года назад в городскую коммунальную собственность. Тогда завершилось ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности УАО «Витебскмебель». К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37.00.11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23-28 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун «Серж» с 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси стартовала кампания «Соберем детей в школу». В хранилищах Европы запасы газа близки к историческому антирекорду. В США определили болезнь, повышающую риск летального исхода при ковид. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. До начала нового учебного года остается месяц. В это время в Беларуси традиционно стартует благотворительная кампания «Соберем детей в школу». Ежегодную акцию проводит Белорусский Красный Крест, чтобы помочь семьям, которым особенно нужна поддержка. В первую очередь это дети с инвалидностью, ребята из малообеспеченных семей, а также вынужденные иммигранты и беженцы. Принять участие в акции может каждый. Школьные товары принимают в офисах Белорусского Красного Креста и специальных пунктах сбора. Также можно сделать пожертвование через ЕРИП. В 2025 году помощь получили более 14 тысяч детей. Кампания продлится до 11 сентября.
1: В Беларуси.
2: В Гродно в связи с ликвидацией последствий непогоды все службы работают в усиленном режиме, сообщает Белта со ссылкой на Гродненский горосполком. В ликвидации последствий стихии задействовано более 50 единиц специальной техники и более 300 работников коммунальных служб и МЧС. Силы брошены на расчистку дорог и ливневой канализации, уборку поваленных деревьев, откачку воды. Все коммунальные службы города будут работать до полного устранения последствий непогоды.
1: В мире.
2: В хранилищах Европы запасы газа близки к историческому антирекорду, сообщает ТАСС. Нетто-закачка, чистая разница между объемом закачки и отбора газа в европейских подземных хранилищах в июле, стала минимальной за последние 6 лет на фоне жары и падения импорта сжиженного природного газа. Запасы по итогам месяца оказались близки к историческому антирекорду. Отбор газа из европейских хранилищ в июле впервые за 4 года превысил 1 миллиард кубических метров, плюс 55% к прошлому году. Таким образом, суммарная нетто-закачка в июле оказалась на 21% ниже показателей прошлого года и на минимуме за 6 лет лишь 8,5 миллиардов кубометров. В США определили болезнь, повышающую риск летального исхода при COVID-19, сообщает РИА Новости. COVID-19 повышает смертность среди пациентов с диагностированными инвазивными грибковыми инфекциями микозами. Исследование показало, что вероятность тяжелого течения этих заболеваний была выше у пациентов, болеющих или недавно переболевших COVID-19. Больные инвазивными микозами с диагностированным COVID-19 умирали в 66% случаев в течение 90 дней. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха плюс 23-28 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность 63%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9, плюс 14, местами до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
7: Это слушает весь

0: Реклама.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.
1: Солнце защитными спрятано, грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть. Штормит, за нашими спинами прячутся рейсы куда-то к морям, чтобы на память поставить лимит.

микрофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: на Радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: На «Озон» школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы «Текно» за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон.Бай» по телефону 8017-388-7794.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Участники автопробега «Дороги славы. Наша история» почтили память героев Великой Отечественной войны в Минске. Прорвавшиеся в Сеуту мигранты покидают испанский эксклав. В китайской провинции Сычуань из-за ливни эвакуированы около 65 тысяч человек. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.
2: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: твоего города. В Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Участники 11-го ежегодного автопробега «Дороги славы. Наша история» почтили память героев Великой Отечественной войны в Минске, передает Белта. Автопробег проходит по знаковым местам воинской славы России и Беларуси. Торжественная церемония старта прошла у стен главного храма Южного военного округа. Участники автопробега преодолевают тысячи километров, посетив города, связанные с историей Великой Отечественной войны. Они уже посетили Рязань, Смоленск, Александрию. После Минска их маршрут пройдет через Барановичи, Брест, Лиду, Хатынь, деревню Соловьева. Завершится все в Москве. Завтра участники возложат цветы к мемориалу на площади Победы. Посетят музей древнебелорусской культуры, центры исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН.
0: В мире.
1: В испанской Сеуте началось гражданское противостояние. Накануне сюда прибыли представители правых, которые пытались провести в городе акцию протеста. Одновременно стартовала акция левых в поддержку мигрантов. Полиция разделила активистов, а правых оттеснила внутрь одного из зданий. Столкновений удалось избежать лишь чудом. По данным властей, в Сеуту незаконно проникли около 60 тысяч марокканцев. По состоянию на вечер субботы 1 августа большинство из них город покинуло. Однако около 5 тысяч нелегалов все еще находятся на территории испанского эксклава в Африке. Власти КНР эвакуировали около 65 тысяч человек в провинции Сычуань на юго-западе страны в связи с ливнями и угрозой наводнений, сообщает ТАСС со ссылкой на центральное телевидение Китая. Проливные дожди 1 августа вновь обрушились на несколько городов провинции, включая ее административный центр, город Чэнду. За минувшие сутки в отдельных районах выпало до 186 миллиметров осадков. Согласно официальным подсчетам, за текущий сезон наводнений, начавшийся в Сычуане с мая, правительство переместило в провинции в общей сложности 881 тысячу человек. В Эстонии и Литве продолжается рост цен на автомобильное горючее. В среднем все виды топлива подорожали на 3%. На прошлой неделе этот рост вообще достигал 10-13%. Примечательно, что дистопливо впервые с момента мартовской всепланетной нефтяной паники стоит дороже 2 евро. Все это выглядит странно, ведь мировые биржи успокоились. Цена барреля колеблется на уровне $90 и остается относительно стабильной уже несколько месяцев. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9, плюс 14, местами до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
2: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах Радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Почти 2000 автомобилей скопилось на границе Беларуси с ЕС. АЭС ПАКШ в Венгрии решили отключить. Магнитная буря ожидается на земле в течение ближайших часов с вероятностью 75%. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Очередь из 1096 легковушек и 764 фур образовалась на границе Беларуси с соседними странами ЕС, следует из данных Белорусского пограничного комитета. Самая большая очередь из грузовиков фиксируется в пункте пропуска Козловичи на белорусско-польской границе. Здесь ждут оформления на въезд в Польшу 340 фур. Еще 90 грузовых машин находятся в очереди в ПП «Берестовица». Что касается литовского направления, то в Каменном Логе скопилось 120 машин, а в Миниконе – 150. Также еще 64 грузовика ждут въезда в Латвию в пункте пропуска «Григоровщина». Ранее в пятницу министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава объявил о закрытии единственного действовавшего ранее погранпункта «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе, сославшись на технические причины.
1: Политика.
2: Правительство Армении сложило полномочия в связи с началом работы парламента нового созыва. Премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что уже подписал соответствующее заявление на имя президента республики с просьбой принять отставку правительства. Отставка кабинета предусмотрена Конституцией и происходит в первый день работы Национального собрания нового созыва. При этом до формирования нового кабинета министров действующее правительство продолжит исполнять свои обязанности. Премьер также отметил, что в соответствии с Конституцией президент страны должен незамедлительно назначить главу правительства, кандидатуру которого представит парламентское большинство. Ожидается, что это произойдет уже в ближайшее время.
1: В мире.
2: Об отключении АЭС Пакши из-за обмеления Дуная, которое вызвано жаркой погодой, объявил премьер-министр Венгрии. Петер Мадьяр уточнил, что станция будет полностью остановлена впервые за 44 года. СМИ ранее сообщали, что Мадьяр допускал остановку работы АЭС на несколько недель ввиду падения уровня Дуная, так как низкий уровень воды мешает охлаждению реакторов. Министр экономики и энергетики Венгрии охарактеризовал обстановку с мелководьем беспрецедентной для страны. Магнитная буря ожидается на Земле в течение ближайших часов с вероятностью 75%. Об этом сообщает ТАСС. Прогностические модели показывают потенциальное усиление скорости солнечного ветра до отметок в 600 км в секунду и выше. В такой ситуации возмущения геомагнитного поля могут достичь уровня от слабой G1 до средней магнитной бури G2. Причиной магнитной бури может стать корональный выброс массы, произошедший на Солнце 30 июля. Ее начало ожидается во второй половине ближайшей ночи. Продолжительность может составить от 6 до 9 часов. На сегодня это все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Филе сельди «Санта Бремор» 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. Майонез «Махеев» «Провансаль» 67% жирности, 190 граммов, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9, плюс 14, местами до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Всем привет. Это проект «Hello Match». Слушай мои треки на Радио Витебск.

0: Приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Райан Гослинг решил одним камнем убить сразу двух мышей. Снимаясь в «Звездных войнах» Starfighter, актер договорился со студией Marvel о параллельном заходе в киновселенную Marvel. Гослинг официально получил роль Джонни Блейза в полнометражном фильме «Призрачный гонщик», который выйдет в 2028-м. Режиссирует ленту Шон Леви, постановщик Дэдпула и Росомахи. Гослинг вышел на сцену Комик-Кона и заявил, что очень давно мечтал исполнить эту роль, что по большому счету правда, а вокруг кастинга Райана слухи ходят давно и упорно. Как мы знаем, Николас Кейдж дважды сыграл призрачного гонщика, демонического мстителя на байке с горящим черепом. И, похоже, у Кевина Файги пока еще хватает доводов, чтобы заманивать популярных актеров в свою марвеловскую ловушку. За кадром. Еще один важнейший марвеловский анонс в рамках серии фильмов «Черная пантера». Триквел режиссера Райана Куглера, постановщика первых двух фильмов о невероятно развитой африканской стране Ваканде и ее главном защитнике, выйдет в прокат 15 декабря 2028 года. И поскольку идея с женским персонажем в образе «Черной пантеры» не слишком сработала в первом сиквеле, в «Черной пантере 3» Дэвид Джонсон исполнит роль Т'Чалы. Нет, это не рекастинг покойного Чедвика Боузмана. Звезда «Чужого Ромул» и «Долгой прогулки» Джонсон изобразит сына умершего короля, который появился в финале фильма «Ваканда навеки». Просто, когда настало время выбирать себе ваканское имя, он взял имя отца. Разумеется, сюжет фильма совершит заметный временной прыжок, чтобы объяснить возраст протагониста, который, уже повзрослев, начнет присматриваться к трону. Еще Куглер объявил, что впервые в истории фильмов Marvel снимет картину на широкоформатную пленку. В «Черной пантере 3» также должен сыграть Дензел Вашингтон. Длинный дубль. Этой осенью на большие экраны ворвется «Битва моторов». Старт гоночного блокбастера в кинотеатрах намечен на 8 октября. А за месяцы до того прокатная компания Central Partnership опубликовала новый постер фильма с его центральными персонажами. Иван Янковский играет Андрея Нагеля, Паулина Андреева исполняет роль Лидии, Юра Борисов получил роль Дмитрия Бондарева. Кинолента вдохновлена реальной историей энтузиаста и первопроходца российского автомобилестроения Андрея Нагеля. В начале 20 века, несмотря на скептицизм окружающих и жесткую конкуренцию с зарубежными производителями, он берется за амбициозный проект – разработку и выпуск первых автомобилей «Руса Балт». В этом ему помогает талантливый инженер Дмитрий Бондарев. Но главным испытанием становится престижное ралли в Монако и выживание в мире, в котором господствуют европейские автомобильные гиганты. Также в актерском составе «Битвы моторов» Алексей Гуськов, Дарья Муреева, Игорь Гарбузов, Сергей Волков, Антон Рогачев, Алексей Розин и другие. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу. Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского 96.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: и настроение. В Витебске 17 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9, плюс 14, местами до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24. 4.26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Пора прекращать моргать, а то два раза ресницами хлопнули, и уже конец июля. Не хотелось бы, чтобы август пролетел так же. Так что настраиваемся на еще один отличный летний месяц и закрываем гештальты, в том числе музыкальные.
2: Август, не подведи, надежды все же есть, как и на наших исполнителей. Кто на деле радует, а кто все же изменит к себе настрой слушателей, узнаем за следующие несколько часов. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Погнали к самым лучшим саундам.
0: Прошлой недели.
1: Третья строчка. Marshmallow и Portugal The Man. Феникс.
2: Второе место. By India. Хчо. Мод. Шаде.
3: Она танцует по шаде. Танцы прямо на мне. Танцы прямо во тьме.
4: Я знаю, что ты не в себе.
1: Первая строчка. Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home.
0: ТОП 20.
1: Подвижки на Олимпе этим летом минимальные, но все же имеются. Так что смысл отслеживать перемещение звезд в чарте все-таки есть.
2: Кстати, Brooks XTN как-то осталось за 7 дней на таком же месте. Рискованно. Так и вылететь можно. Пора бы треку Pay to Exist как-то разбираться со своими местами.
0: 20 место.

0: Есть ощущение, что нечто подобное мы уже слышали, так и задумано. Саунд-продюсер Джонас Блю хотел треком «Girl» отправить нас в 2000-е, ведь, по его словам, именно в то время французы создавали лучший хаус, которым британец вдохновлялся в подростковом возрасте. Может, благодаря этому в 2026-м кто-то из вас вдохновится и этой композицией?
1: А может нет, а может да, может это все слова. А как же только словами обходиться в современном мире? Никак, поэтому танец в слиянии с музыкой под дождем приносит всего плюс 1 балл за календарную неделю для Dove и Teams. Но Rain Dance все еще на грани волнения.
2: 18 место. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: месседж может не выдержать конкуренции. Слегка потеряв высоту, на 17-ю строчку отправились диджей Тиесто и Бриана Грейс.
1: Потеря концентрации — это то, что нашло и на таких представителей музыкального жанра, как Кунгс и Теофилус Лондон. Их трек «Galaxy» сегодня с минус тройкой на счету, но все еще как-то держится.
2: 16 место.

0: Еще одна композиция, в которую мы верим всем сердцем, это «Moving to the Sun». Хюгель, Имаэль Энджел и Ультранейт создали отличную летнюю вещицу. Просто ее время пока не пришло. Делаем ставки на следующую неделю.
1: Верит в свою музыкальную религию и Бэби Рекса вместе с Фейслис. Плюс один получили и на эту неделю уже свободны. Дальше нужно думать, в каком направлении продолжить движение. За места или все же пора выпускать новый.
2: 14 место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
2: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно вести себя у водоема?
1: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
2: Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
1: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
2: Проведи время с пользой.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

я хочу, чтобы эта песня не кончалась. Ой, что-то фестивальное навеяло, но вообще так можно сказать и про хит-парад на волне Радио Витебск. Всегда приятно находиться среди деятельных людей, которые горят своим делом. И это точно про музыкантов, которые борются за свои лайки. Не забывай заходить на сайт и поощрять саундмейкеров своим голосом, которого, кстати, очень не хватило Хюгелю и Солта. Джамайка подвисла с минусовым показателем на 13-м месте.

0: Двор детства качели. А что еще нужно для кайфовых воспоминаний о лете и беззаботном времени? Ну, возможно, и ничего более. А вот для ваших лайков здесь уже показатели важны исполнителей. С этими составляющими прекрасно справились Джонни и Федук. Как итог, прорыв недели.
1: Для Russian Raul Alejandro и Эвискиды неделя оказалась не такой результативной, но тоже не прошла зря. Плюс один капнула на счет Пунга.
2: 11 место.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Ребята, вот так с легкой подачи сообщаю вам, что нижняя та сеточка турнирной таблицы уже все. Остается закрепить, зафиналить, в общем, как угодно называйте, баллы на текущие 7 дней уже не изменить.
2: 20-я строчка, Brooks XTN, Paid to Exist.
1: Девятнадцатое место, Jonas Blue, Girl.

0: 16 строчка Кункс и Теофилос Лондон Galaxy.
1: Место Хугель, Is My Angel Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: 14. Точка Биби Рекса и Faceless New Religion.
1: Место. Хугель, Сольта, Джамайка.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: «Радио Витебск». Слушай!

0: 20.
1: Несмотря на расслабленную дружескую обстановку, наши соревнования продолжаются, и в каждом подобном мероприятии всегда есть как победитель, так и проигравший. И если до первого мы пока не добрались, то ко второму буквально стучимся в двери. Время пришло. Стоим на пороге вылета.
0: ТОП-20. Вылет.
2: Более 3 месяцев с нами на волне провел этот трек в списке лучших мировых синглов, но все же его время пришло. Эбен и его работа Hollow не дожали на этой неделе нужного количества голосов, вследствие чего покидают 20-ку. Удачи! Думаю, услышимся с новинками.
0: ТОП-20.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Есть в каждой программе некая рубрика, которую прям ждешь с замиранием сердца, потому что она дает воспоминания о чем-то таком приятном и важном для нас. Вот конкретно с помощью рубрики «Флэшбэк» и ее музыки можно вспомнить пару приятных моментов в своей жизни.
0: «Флэшбэк».
2: И на старте рубрики сразу вопрос. А помнишь ли ты, сколько лет тебе было в 2011-м? Делаем краткий обзор на апрель того года. С высоты птичьего полета на остальных артистов смотрели. Леди Гага, выпустившая «Born This Way», Бритни Спирс, которая тогда еще была на пике и премьерила синглы наподобие «Till the World Ends». И на первом месте, ой, не поверите, Джиган в компании Юлии Савичевой. Душевно пели «Отпусти». Благодаря этому и взлетели на первую строчку чарта 15-летней давности.
0: ТОП-20. Флэшбэк.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Выходные – отличный повод, чтобы сходить с друзьями в караоке. Для не особо компанейских есть и другой вариант. Вторите вместе с нами новым композициям артистов. Их мы подготовили целых три, и все это в рамках рубрики «ТОП русских новинок». Начнем с парня, которого недавно слышали вживую. Акмаль и его свежая работа «Любовная». Ну и кто сказал, что этот парень не романтик? Следующая банда разбивала пары в нулевых. Ну и сейчас не прочь показать класс. Дискотека «Авария» в коллаборации с Полиной Серовой выдали песню под названием «Малиновый лес». Где-то мы уже слышали про эту локацию.
2: Про локацию точно слышали, но никогда не знали, что же там может скрываться. А вдруг там драгоценности, золото да бриллианты. И если первое — это наше предположение, то вот с лучшими друзьями девушек нас познакомят Севиль и Артики Асти. Слушаем и внимаем. Бриллиант.
0: ТОП-20.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9, плюс 14, местами до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта радио Витебск. Топ 20.
4: Слушай радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
3: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
5: Вот и начало часа. Давайте договоримся. Набираем в легкие воздуха и погружаемся в море хитовой музыки. Ее будет достаточно, чтобы заполнить очередную 60-минутку нашего чарта. Лучшие из лучших уже заряжены, но прежде чем мы приступим к перечислению имен уже всем знакомых, давай уделим несколько минут тем, кто успел засветиться в мировых рейтингах. Топ Шазам Глобал на связи.
6: Интересная подборка сегодня вырисовывается. Можешь ставить лайк, если шазамил некоторые из треков в ближайшее время. Первый на связи Bad Bunny и его DTFM. Вайбовый саунд, то ничего не сказать. Далее Шоу Мендес и саунд, название которому Treat You Better. Неплохо-неплохо, но мой фаворит глобала на этой неделе это проект Kimo Sound с работой Rise Slow. Давай оценим всех троих в подборке.

0: десятка.
1: Верхушка айсберга уже виднеется на горизонте, но в нашем случае никакой катастрофы не последует. Даже наоборот, мы уверены, ты ждешь то самое мгновение, когда вершину можно будет рассмотреть со всех ракурсов. Это мы оставим на потом. Сейчас прямо по курсу 10 место и Али Фарбен вместе с Рене Миллер, которые не сдвинулись ни на шаг с прошлой встречи. Трек «Бодиток» все так же делит список ходов пополам.

0: Broken Strings сегодня звучит в верхней десятке, и это точно радует исполнителей Алана Уолкера, Изабеллу Мелькман и Кэтрин О'Райан. Плюс 2 за семидневку помогли вновь забраться в горячий список.
1: Находится в нем и еще одна композиция, которая уж как-то слишком резко сорвала с пьедестала. By India, Хчо и Мод танцуют под Шаде под вывеской «Обвал недели».
2: Обвал недели. Восьмое место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Совсем не страшно прошла неделя для трека «I Can't Wait». Да, она не с плюсовыми позициями. Один балл пришлось даже отдать. Но седьмое место — это неплохо. Так что Боб Синклер и Кайза могут выдохнуть, но все же подумать.
1: А ты, видимо, подумал-подумал и решил, что Кельвин Харрис и Джази создали неплохую тему. За это отправляем Satisfy на шестое место.
2: Шестое место.

0: Свою лучшую позицию за 7 недель сегодня забирает трек «Let Me Be» от The Second Voice. Помочь добиться такого результата помогли внушительные плюс 4 за неделю. Поздравляем, пьедестал уже виднеется на горизонте.
1: Алекс Уоррен тоже красавчик, смог пройти через всех этих хитмейкеров и отвоевал 4-ю строчку. Здесь и послушаем «Fever Dream».
2: 4-е место.

0: побывали на первом месте, а вот закрепить успех сегодня не получилось у трека «Don't Wanna Go Home». «Медуза» и Генри Камомайл выступают более резким участником двадцатки. Кому же? Узнаем скоро.
1: Тут как тут BTS, которые вроде как стремительно спускались вниз, но в очередной раз фанаты одного из самых больших бойсбендов смогли вознести своих любимчиков. Трек «Swim» пока до первого места не дотянул, но остановился буквально в одном шаге от...

что-то вдохновляющее, но в голову ничего не приходит, поэтому давай приступать к перечислению музыкантов с 10 по 2 место. Может, данная активность тоже кого-то порадует. 10 строчка. Али Фарбен и Рене Миллер. Body Talk.

0: Седьмое место. Боб Синклер и Кайза. I Can't Wait.
1: Шестая строчка. Кельвин Харрис и Джази. Satisfy.
0: Пятое место. The Second Voice. Let Me Be.
1: Четвертая строчка. Алекс Уоррен. Fever Dream.

0: Третье место «Медуза» и Хенри Камомайла «Don't Wanna Go Home».
1: Вторая строчка BTS «Swim».
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by. Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
0: И вновь готов знакомить вас с тремя потенциальными участниками топовой двадцатки. Сегодня попробуют пробить ваше доверие и завоевать сердца такие треки-исполнители, как Джоэл Кори предлагает слушаться в его трек «Whisper». Что же, обязательно. Далее Ваня Дмитриенко очарует всех недоступных девушек и добавит голосов за себя как раз-таки треку с одноименным названием «Недоступно». Да и на финал группа IVE предлагает новинку, имя которой «Meet Me in the Dark». Ну что, отправляемся слушать всех?
2: ТОП-2

0: 20. Претендент.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 3.20.
1: Через 3.21 будем кружиться в победном танце вместе с лидером актуальной недели. Хотя кружиться это, наверное, громко сказано. А вот пробежаться или прокатиться под этот трек по улице точно хочется. А может, это желание связано не с песней, а с финалом хит-парада? В общем, давайте разбираться вместе.
2: Шестая неделя в топе, и вот оно, золото волны номер один в регионе. Эта птичка теперь по праву смотрится мощно с медалькой. Кстати, почему птичка? А потому что трек называется «Феникс». Его авторами стали Marshmello и Portugal The Man. Получайте аплодисменты и овации. Это ваш триумф. Ну а наше время подходит к завершению. Влад Кузьмин и Настя Дроздова растворяются, как морская пена у берега, и говорят
1: «Пока-пока».
0: Первое место.

0: Витебске 19 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9, плюс 14, местами до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное. В еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
2: Здравствуйте, друзья! Это радио «Витебск». В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных. Ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с новостей нашей страны. В Беларуси намолочено более 3 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Стратегический вопрос продовольственной безопасности на постоянном контроле главы государства. Сейчас на полях параллельно идет уборка зерновых и озимого рапса, а также второй укос трав. В ближайшее время начнется сев озимых культур. Такая многозадачность требует грамотного планирования и внимания всей вертикали, от агронома до премьер-министра. Об этом говорилось на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании у главы государства. Президент подчеркнул, чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы без кормов, а госзаказ был закрыт как положено, нужно каждому отработать на своем месте, достойно и без сбоев. Будь то механизатор за рулем комбайна, водитель большегруза или специалист по зерносушилкам. Ответственность и хозяйский подход – вот что требуется от каждого работника агросектора. Александр Лукашенко напомнил о том, что государство сделало все необходимое для успешного проведения жатвы. Видно, урожай неплохие. При соблюдении технологических регламентов и дисциплине можно получить необходимый результат. По словам главы государства, погода не должна становиться оправданием для просчетов в агросекторе. Правительство прогнозирует воловой сбор зерна на уровне более 11 миллионов.

экспортной валютной выручки. О ситуации на местах отчитались руководители всех областей. Губернаторы доложили о росте средней урожайности по сравнению с прошлым годом, а также о готовности зерносушильных комплексов. В условиях влажной погоды и дождей оперативная сушка зерна стала главным технологическим условием, чтобы не допустить порчи собранного хлеба. Александр Лукашенко напомнил руководителям хозяйств, что управлять жатвой нужно в поле, а не из кабинета. В Беларуси есть все, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Теперь дело за управленцами. На кону экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны. Также на совещании председатель комитета госконтроля, руководители регионов открыто озвучили слабые места уборочной кампании. В числе проблемных вопросов – неготовность комбайнов, факты приписок, отсутствие обменных фондов запчастей и горюче-смазочных материалов. К работе не готовы зерносушильные комплексы в каждом пятом регионе. Подобное отношение к делу Александр Лукашенко жестко раскритиковал, потребовав от контролирующих органов не просто фиксировать единичные случаи, а выявлять системные недоработки. Председателю комитета госконтроля премьер-министр поручено в течение следующей недели принять самые жесткие меры по всем недостаткам. Отдельное предупреждение президент озвучил в адрес любителей легкой наживы. Воровство в агропромкомплексе президент приравнял к саботажу и поставил перед МВД прямую задачу искоренить это явление. В работах по уборке зерновых и зернобобовых культур в Беларуси задействовано более 6800 единиц техники. Более 86% задействованных машин – белорусские комбайны. Современную технику оснащают сенсорными компьютерами и видеообзором. Это повышает эффективность за счет автоматизации и контроля качества в реальном времени. Параллельно с уборкой идет заготовка кормов. Для этого в Нацакадемии наук разработана линейка граблей и волкователей, производство которых организовано на лидограммаше. Их отличительная особенность заключается в том, что рабочие органы не контактируют с почвой, что исключает попадание земли в корм. Это снижает зольность на 70-80%, сокращает потери корма до 8% и уменьшает расход топлива на 15 пунктов. Производительность машин достигает 11 гектаров в час, об этом сообщили в Нацакадемии наук. Не за горами уборка картофеля. В научно-практическом центре по механизации разработан комплекс из 70 наименований машин, предназначенных от посадки до закладки на хранение, предпродажной подготовки и очистки от кожуры и вакуумной упаковки. Сельскохозяйственная техника участвует в дорожном движении. В ГАИ продолжает контролировать ее передвижение, а также проезд иных крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по дорогам общего пользования. В госавтоинспекции обратились к водителям с просьбой быть вдвойне внимательными и осторожными, если в зоне видимости передвигается крупногабаритная сельхозмашина. После республиканского селекторного совещания темп уборочной заметно вырос. Главная задача, поставленная президентом, максимально использовать каждый погожий день и обеспечить безусловное соблюдение технологической дисциплины. Поэтому сегодня в полях работают в усиленном режиме не только механизаторы. Ход жатвы находится на личном контроле председателей райисполкомов, поскольку за организацию кампании и ее результаты каждый руководитель отвечает персонально. Подробнее о том, как прошла неделя в агросекторе нашего региона, поговорим далее. Услышимся через несколько минут. Это «Итоги недели» на радио «Витебск».

0: Продолжаем подводить итоги. Далее поговорим о том, как уборочная проходит на Витебщине. В северном регионе намолочено 112 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Завершается уборка зимового ячменя, а рапс убран на 75% площадей. Благоприятная погода способствует росту урожайности, что позволяет рассчитывать. Итоговые показатели по сбору зерновых в этом году превысят результаты прошлого года. На днях чествовали первого комбайнера-тысячника. Им стал Денис Пшон из Аршанского района. Газета «Витьбичи» сообщила, что механизатор трудится на предприятии «Маяк Высокая» и как первый тысячник в регионе в числе наград уже имеет не один диплом. С высокими достижениями механизатора поздравил Александр Рогожник. Глава региона отметил, что его пример показателен, и на нем учатся другие аграрии, включая молодежь, подчеркнув, что именно благодаря такому высочайшему мастерству, самоотдаче и преданности родному краю обеспечивается продовольственная безопасность всей страны. Высокую оценку получила и новая уборочная техника. Отечественные комбайны ничем не уступают импортным аналогам. Чтобы лично убедиться в их качестве, председатель облсполкома сам сел за штурвал и пообщался с механизатором. Еще 30 лет назад о таких машинах можно было только мечтать, а сегодня отечественное производство пускает технику мирового уровня. Денис Пшонный уже не первый год удерживает планку одного из самых эффективных механизаторов региона. Секрет его успеха прост и понятен. Это ответственный подход к делу, бережное отношение к технике и искреннее желание собрать весь выросший хлеб до последнего зернышка без потерь и в сжатые сроки. Также сообщалось, что в Витебской области водителями-тысячниками стали 7 хлеборобов. В Витебском районе определились первые лидеры жатвы 2026. Быстрее всех в предвинии заветную 1000 тонн намолотил старший комбайнер агрокомплекса «Возрождение» Павел Грунтов. Отличился в этом сезоне на хлебной ниве предвинья и молодой водитель агрокомплекса Артем Игнатьев. Он опередил своих сверстников и коллег постарше в перевозке зерна. Тысячников в поле чествовали представители Витебского райисполкома и Белорусского профсоюза работников агропромкомплекса. Важно отметить, что по Витебской области продолжают рейды мобильные группы Комитета госконтроля. Первый зампредседателя областного комитета Дмитрий Давыденко в интервью издательскому дому «Беларусь сегодня» сообщил, что в Чашникском районе контролеры обнаружили в поле 3 простаивающих комбайна. Не была организована отвозка зерна. Машины, выделенные для перевозки, оказались без техосмотра и были остановлены госавтоинспекцией. Вместо того, чтобы заранее найти замену, руководство района решило вопрос только после вмешательства контролеров привлекли технику со стороннего промышленного предприятия. В Верхнедвинском районе комбайн простоял больше недели из-за поломки двигателя. В Шумилинском районе старая сушилка на дровах оказалась не готовой к работе. На площадке скопилось около 170 тонн влажной пшеницы. В Ушачском районе из-за проблем с сушкой испортились 4,5 тонны зерна. Пшеница начала прорастать и покрываться плесенью. Ветеринарная служба уже взяла пробу на исследование, чтобы определить, пригодно ли такое зерно для кормления животных. По этому вопросу проводится разбирательство правоохранительными органами. Вопиющие случаи, требующие незамедлительного решения, отрабатываются на месте. Остальные выявленные недостатки и нарушения ежедневно обсуждаются на личных встречах с председателями райисполкомов, где определяются пути их устранения. На сегодня в Витебской области убрано 12% зерновых и зернобобовых культур, впереди еще 87% площадей. Работы много. Дмитрий Давыденко резюмировал: хотелось бы, чтобы все нюансы решались оперативно на местах и не доводились до республиканского уровня. Плановые проверки Комитет госконтроля продолжит в рабочем порядке на протяжении всей уборочной кампании. Мониторинг продолжают и сотрудники госавтоинспекции. С механизаторами и водителями проводят инструктажи о недопустимости управления техникой в состоянии утомления и соблюдении скоростного режима при движении по дорогам общего пользования. На зерносушильных комплексах инспекторы оценивают организацию движения большегрузного транспорта, безопасность подъездных путей на объектах и работу в зоне выгрузки. Также проверяется техника, задействованная на отвозке зерна. На автомобильной дороге сотрудники госавтоинспекции останавливают грузовые автомобили и тракторы с прицепами, проверяют документы водителей, техническое состояние транспортных средств, исправность световой сигнализации, а также соблюдение правил дорожного движения. На этой неделе военный комиссар Витебской области встретился с коллективами госпредприятий Бешенковичского и Чашникского районов. Об этом сообщила газета «Красный луч». Сергей Кунаховец побеседовал с руководителями хозяйств, уточнил, как идет уборочная кампания и все ли добросовестно относятся к выполнению должностных обязанностей. В беседе с аграриями военный комиссар области отметил, что перед ними стоит важная задача – обеспечение продовольственной безопасности страны. Здесь нужна неукоснительная дисциплина и личная ответственность каждого труженика. Тогда уборочная кампания пройдет в установленные сроки, а страна будет обеспечена хлебом. целом по Беларуси убрано более 35% площадей. В счет госзаказа без задержек поступают продовольственное зерно, масло, семена рапса и пивоваренный ячмень. Но расслабляться времени нет. По поручению главы государства уже со следующей недели темпы уборки должны выйти на уровень не менее 6-8% площадей в сутки. Особый акцент глава государства сделал на строжайшем соблюдении технологической цепочки. До конца сезона стратегическая задача собрать 11 миллионов тонн зерна.
1: Радио Витебск.

0: продолжаем подводить итоги и говорить о новостях, событиях и цифрах этой недели. Состоялось заседание Президиума Совета Министров. Подробности сообщил канал СТВ. В правительстве говорили о задачах на пятилетнем треке, а также о росте благосостояния белорусов как флагманской цели. Проект социально-экономического развития, целевые показатели денежно-кредитной политики и республиканский бюджет на 2027 год стали главными темами заседания. За каждым действием должна стоять эффективность, отметил премьер-министр Александр Турчин. Для правительства и Нацбанка в качестве задач определены увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг и ограничение уровня инфляции. Так, объем ВВП в будущем году прогнозируется в пределах 360 миллиардов рублей. Планируется реализация около 700 коммерческих инновационных проектов, а значит, стоит ожидать существенного прироста инвестиций. Ожидается, что в 2027-м реализация новых проектов и запуск производства товаров существенно укрепит потенциал экспортной программы, задача которой – диверсификация рынка. Основные драйверы – IT-сфера, туризм, транспорт, образование и медицина. Еще один немаловажный показатель – это прирост инвестиционного финансирования. Национальный банк вместе с банковской системой взяли на себя задачу в рамках этой пятилетки нарастить портфель в полтора раза по инвестиционному финансированию. При выполнении программы увеличатся и реальные денежные доходы населения. Планируется, что средняя зарплата покажет рост плюс 3,4%. Покупательская способность возрастет в условиях замедления инфляции, уровень которой, по прогнозам, в 2027-м будет не выше 6%. Наступил август, и с началом третьего летнего месяца белорусов ждет ряд изменений. В стране с 1 февраля и с 1 августа обычно пересчитывают размеры пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Это обычно происходит в связи с изменением среднемесячной зарплаты работников в стране. Уже известно, что с начала месяца и по 31 января установлены новые размеры данного пособия. Повышение составило 5,7%. Обычно новые размеры пособия утверждает Минтруда и соцзащиты. Перерасчет делают автоматически. Подавать заявление или переоформлять документы не нужно. Кроме того, в нашей стране с 1 августа изменился размер БПМ. От этой величины также зависят многие выплаты населению. С начала последнего летнего месяца бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 530 рублей 37 копеек. В прошлом квартале показатель равнялся 509 рублям. Также в стране изменились возрастные доплаты к пенсиям. Размер этих выплат увеличился на 4%. С 1 августа размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из БПМ, станут больше. Также вступил в силу новый порядок согласования справок в Фонд соцзащиты населения. Теперь подтверждение того, что обязательства по уплате обязательных страховых взносов или взносов на профессиональное пенсионное страхование исполнены либо отсутствуют, будут проходить в автоматизированном режиме через обслуживающий банк. В Беларуси выбрали лучшего экспортера года. Конкурс, организованный Белорусской торгово-промышленной палатой, проводился уже в 20-й раз, а его интрига была раскрыта на торжественной церемонии во Дворце Республики. В нынешних реалиях экономический успех страны измеряется тем, насколько хорошо мы можем производить товары. Однако особенно важным становится умение продавать за рубеж. За звание лучшего боролись 180 компаний от крупных флагманов индустрии до нишевых игроков, представляющих все ключевые отрасли национальной экономики. Оценку участников проводили по 17 критериям. В расчет брали объем экспортных поставок, динамику роста и географический охват. Также учитывался удельный вес объема экспорта на одного работника. Главная цель делового соревнования – продвижение Беларуси как активного экспортера продукции, услуг и технологий, а также поощрение тех, кто добился значительного роста внешних поставок.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Продолжим говорить о событиях нашей страны. На этой неделе завершились плановые учебные сборы военнообязанных в Брестской области. Они стартовали в начале месяца. Завершающий этап прошел с участием руководства войск территориальной обороны. Он охватил два района – Малорицкий и Драгичинский. Особое внимание было уделено вопросам защиты личного состава и объектов от беспилотников. На практике проверили навыки боевых действий, испытали инженерное оборудование, отработали вопросы формирования, подготовки и применения отрядов народного ополчения. Также в МВД Беларуси сообщили о том, что масштабные командно-штабные учения прошли одновременно на трех локациях. Стражи порядка отработали наиболее сложные сценарии обострения обстановки в городской среде и на режимных объектах. От обезвреживания противника в заброшенном здании до проведения точечных антитеррористических операций при большом скоплении людей. В рамках первой вводной в Большой Берестовице бойцы в условиях ограниченной видимости штурмовали объект, где укрылись преступники. Параллельно велась разведка прилегающей территории. В рамках второй задачи в Лиде освобождали заложников в здании школы, эвакуировали гражданских лиц. Третий сценарий, самый сложный, был отработан в войсковой части в Гродно. Это захват социально-культурного объекта с большим количеством посетителей. Задействовались ОМОН и отряд спецназначения внутренних войск МВД «Тайфун» для тушения очага возгорания силы МЧС. Для оцепления территории привлекались военнослужащие Западного оперативного командования Министерства обороны. Подводя итог учений, глава МВД Иван Кубраков поблагодарил сотрудников за работу и выразил признательность оперативно-ситуационному штабу ОВД, который обобщил информацию из других регионов и спроецировал ее на свою территорию. Гродненская область особенная и по географическому расположению, и по наличию лесных массивов в приграничье. Министр акцентировал внимание на том, что предусмотреть определенный сценарий действий нельзя. Цель исполнителей и заказчиков – уничтожить как можно больше гражданского населения и тем самым показать слабость власти в определенной стране. Поэтому руководствоваться следует складывающейся оперативной обстановкой, учитывая задачу спасти жизни людей, подчеркнул глава МВД Иван Кубраков. Подразделения противовоздушной обороны продолжают выполнять задачи боевого дежурства по охране воздушных рубежей страны. Об этом сообщил канал СТВ. Сегодня арсенал зенитных ракетных войск пополняется новейшими и модернизированными образцами техники. Современные станции позволяют обнаруживать цели и брать их на сопровождение практически мгновенно. Информация о воздушной обстановке анализируется непрерывно. Если на экранах появляется неопознанный объект, боевые алгоритмы активизируются без задержки. Расчеты ПВО продолжают усиливать контроль над воздушной обстановкой, отрабатывают действия в сложных метеоусловиях и при высокой интенсивности полетов. Система боевого дежурства остается одной из ключевых составляющих национальной безопасности.

0: В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Продолжим говорить о событиях нашей страны. Министерство образования представило информацию о специальностях с наиболее высокими проходными баллами. Максимальный показатель составил 395 баллов. Столько необходимо было набрать для поступления в Белорусский госуниверситет на международную конфликтологию, а также на международную экономику и торговлю с углубленным изучением китайского языка. Незначительно уступили лидерам экономическая информатика и международное право в БГУ. Проходной балл на эти специальности достиг отметки 394. Еще одно востребованное направление университета – мировая экономика. Здесь показатель составил 393 балла. Высокая конкуренция сохраняется в сфере информационных технологий. Для поступления на программную инженерию в БГУИР требовался 391 балл. Среди естественно-научных и педагогических направлений лидирует прикладная физика в БГУ – 392 балла. На специальности лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации в Гродненском госуниверситете имени Янки Купалы проходной балл составил 376. Далее следует специальное инклюзивное образование – 350, психология – 348 и историческое образование – 338 баллов. В медицинской сфере в перечень наиболее конкурентных направлений вошла стоматология в Белорусском государственном медуниверситете. Проходной балл здесь достиг отметки 388. Среди инженерных специальностей наиболее высокий результат – 380 баллов – зафиксирован на робототехнических системах в БНТУ и на направлении, связанном с разработкой и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений в ГГТУ имени Павла Сухова. Представленные данные показывают, что наиболее высокий конкурс складывается на стыке международных отношений, экономики и современных технологий. Одновременно высокие баллы сохраняются на отдельных естественно-научных и медицинских направлениях. Однако проходной балл отражает не только интерес абитуриентов, но и количество бюджетных мест. Поэтому его нельзя считать единственным показателем востребованности профессии, отмечает канал СТВ. Выпускники вузов и колледжей Беларуси, которые обучались на дневном бюджетном отделении, с 1 августа приступили к отработке по распределению. В этом году к работе приступят около 60 тысяч молодых специалистов. Им положен целый комплекс льгот – от жилищных до льготного кредита и стимулирующих выплат. Однако поддержка не ограничивается финансовыми выплатами. Непосредственно на рабочих местах молодых специалистов ждут дополнительные надбавки и поощрения, возможности для профессионального роста, а также закрепление опытного наставника, который помогает адаптироваться и войти в курс дела. Предприятия обеспечивают необходимые социально-бытовые условия и строго следят за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности. Зачисление на бюджетные места в учреждения высшего образования страны прошло в плановом рабочем ритме. Об этом сообщил первый замминистра образования Александр Баханович. На бюджетные места в этом году зачислено практически 32 тысячи абитуриентов. Они уже стали студентами первого курса. Конкурс по стране составил 1,7 человека на место. На плановые 32 тысячи мест было подано около 54 тысяч документов. Из них 5 тысяч зачислены без вступительных испытаний и вне конкурса. В образовательном ведомстве отметили, что из года в год процент выпускников, которые зачисляются без вступительных испытаний, а это самые подготовленные и самые высокомотивированные абитуриенты, этот процент растет. Это говорит о том, что решения принимаются правильно. Структура набора определяется в соответствии с заказом отрасли экономики. Ребята видят перспективные направления своей будущей работы и принимают соответствующие решения об учебе на той или иной специальности, отметил первый замминистра. И в завершение. С нового учебного года в белорусских школах начнет действовать обновленная учебная программа по информатике для учащихся с 6 по 9 классы. Одним из ключевых нововведений станет включение в школьный курс тем, связанных с искусственным интеллектом. Беларусь присоединяется к числу стран, внедряющих изучение этой сферы в систему общего среднего образования. Программа включает 6 содержательных направлений – от алгоритмизации и программирования до компьютерного моделирования. Курс ориентирован на развитие функциональной цифровой грамотности, умение применять знания при решении задач по математике, физике, биологии, географии и другим предметам. Отдельный раздел программы посвящен вопросам кибербезопасности. Ожидается, что по итогам обучения выпускники приобретут востребованные цифровые компетенции, включая навыки анализа информации, работы с облачными сервисами, создание мультимедийного контента и алгоритмического мышления.
1: Наша музыка на радио Витебск.

радио «Витебск», Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги. Поговорим о внешней политике Беларуси, а также о событиях, имевших место на мировой арене на этой неделе. Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Свою дипломатическую миссию в нашей стране официально начали главы диппредставительств Бразилии, Республики Корея, Ливии, Монголии, Мьянмы, Перу, Руанды, Узбекистана и Саудовской Аравии. Президент поздравил их с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами. Обращаясь к послам, глава государства обозначил позицию Беларуси на мировой арене, подчеркнув, что наша страна разделяет ценности глобального большинства. По словам Александра Лукашенко, Беларусь и ее партнеров объединяют схожие подходы к мироустройству, безусловное уважение к национальному суверенитету, а также категорическое неприятие внешнего давления, диктата и незаконных санкций. Белорусский лидер подчеркнул, тем, кто идет к нам с открытым сердцем и дружественными намерениями, мы создаем максимально комфортные условия для плодотворной работы. Церемония во Дворце независимости – это красивый старт нового этапа в сотрудничестве. Назначая руководителей дипломатических миссий Беларуси за рубежом, президент всегда ориентирует их работать на результат и быть активными. Такого же подхода в работе он ждет и от иностранных послов, которые приезжают к нам. Глава государства не раз подчеркивал, в Беларуси рады тем, кто нацелен на укрепление мостов дружбы и равноправного взаимовыгодного сотрудничества. Каждой из стран нам есть что предложить. Также на этой неделе Александр Лукашенко принял с докладом постоянного представителя Беларуси в Организации Объединенных Наций Валентина Рыбакова. В фокусе внимания была не только международная дипломатия по линии ООН, но и двусторонние контакты с Вашингтоном. Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск выстраивает отношения с американской стороной прагматично, анализируя риторику США и реальные мотивы Белого дома. Глава государства отметил, что Беларусь выигрывает на международной арене именно за счет порядочности и открытости. Президент подчеркнул, что этого четкого курса страна будет придерживаться и дальше. Валентин Рыбаков сообщил, что на днях поступили определенные предложения со стороны США в адрес президента. Александр Лукашенко дал соответствующее поручение тем структурам, которые занимаются реализацией этих предложений, и определил, когда они будут реализованы. Через несколько дней постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков вернется в Нью-Йорк, где запланирована его встреча со спецпосланником Штатов Джоном Коулом. Также президент провел совещание об ускорении работы по ключевым инвестпроектам за рубежом. Во Дворец независимости пригласили членов правительства и руководства Нацбанка. Эта встреча – элемент президентского контроля реализации важнейших договоренностей с иностранными партнерами. Они были достигнуты в ходе визитов главы государства в ряд стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Кроме того, Беларусь активно сотрудничает с африканским континентом. Как подчеркнул президент, пока там получается реализовывать относительно небольшие проекты с прямыми белорусскими инвестициями, сборочные производства сельхозтехники в Нигерии, сервисные центры там же, а также в Зимбабве и Того. В связи с этим президент поручил правительству определить конкретные направления работы в Африке. Инструментарий для достижения этих целей имеется. Президент призвал не создавать надуманные бюрократические проблемы, которые мешают реализации инвестпроектов зарубежными странами. Также он выразил убеждение, что для успешного освоения рынков, особенно стран дальней дуги, необходима кооперация, вынос финишного производства ближе к потребителям, создание на месте своих или совместных объектов логистики и производств. В части экспорта в начале 2026 года наши предприятия сработали неплохо. Глава государства призвал активнее задействовать государственный финансовый ресурс, чтобы закрепиться на внешних рынках.

0: Ольгой Богдановой.
1: Подводим итоги на волне радио Витебск. Далее о новостях недели, произошедших в мире. Лондон готов развернуть многонациональные силы на украинской территории после достижения режима прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Берном на встрече с Владимиром Зеленским. Встреча прошла на авианосце в Портсмуте. Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, принятым новым главой британского правительства с момента его вступления в должность. Премьер также объявил о передаче Киеву новых британских технологий радио электронной борьбы для защиты украинских беспилотников. Кремль ранее заявлял, что размещение европейских военных в Украине будет расцениваться как появление контингента НАТО у границ России. В МИД России также называли это неприемлемым. Такие войска будут рассматриваться как законные военные цели. Ведомстве отметили, что переброска войск в Украину будет означать иностранную интервенцию. Также на этой неделе Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу в закрытом формате. Она длилась почти час. По ее итогам украинский лидер сообщил, что они обсудили лицензии на производство перехватчиков для Патриот, а также дипломатическое урегулирование. Киев попросил у Вашингтона зимний пакет из 300 перехватчиков для отражения возможных атак на энергетическую инфраструктуру, предстоящей зимой. Холдинг РБК сообщал о критическом дефиците ракет для Патриот. Украина заявляет с весны. Одной из причин сложившейся ситуации Владимир Зеленский назвал войну США и Израиля против Ирана, которая отвлекает внимание западных союзников. Информагентство Bloomberg в июле писала, что Украине все сложнее восполнять запасы снарядов для Патриот на фоне ударов по Киеву. В интервью Axios Владимир Зеленский сообщил, что Дональд Трамп на встрече согласился продвинуть вопрос выдачи Украине лицензий на производство ракет для комплексов Патриот. Однако, как пишет издание, даже при получении лицензии на масштабное производство перехватчиков уйдет от 1 года до 5 лет. Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что глава Центрального командования вооруженных сил США представил Дональду Трампу план масштабной воздушной операции против Ирана продолжительностью от 10 до 14 дней. По данным газеты, идея заключается в отказе от ограниченных ответных ударов в пользу продолжительной воздушной кампании с интенсивными авиаударами, направленными на уничтожение иранского ракетного потенциала. Очередной виток эскалации между США и Ираном начался 8 июля. Американские военные провели 13-дневную серию ударов по территории Ирана, несмотря на подписание 18 июня меморандума о прекращении боевых действий. В пятницу 24 июля Трамп приказал прервать двухнедельную атаку по Ирану, однако Тегеран выпустил ракеты по американской базе в Иордании в ночь на среду, 29 июля. В ответ на это Дональд Трамп пообещал нанести сильный удар. В ночь на четверг 30 июля командование объявило, что американские силы начали вновь обстреливать Иран. Здесь же отметим, что 26 июля МИД Ирана сообщила о прогрессе в переговорах с Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе после нескольких раундов консультаций в Тегеране. По их итогам, Оман предложил Ирану создать региональный механизм коллективного контроля над проливом с добровольными сборами. В начале недели официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон продолжают вести переговоры через посредников. На следующий день в иранском ведомстве заявили, что Иран отклонил предложение США на переговорах из-за чрезмерных требований американцев. В минувшие выходные Иран сообщил об ударе по своему торговому судну в Каспийском море и вызвал временного поверенного Украины. Тегеран назвал произошедшее нарушением международного права и обвинил Киев в эскалации конфликта. Также подчеркнул, что никогда не вмешивался в конфликт в Украине. Днем ранее Аббас Аракчи в соцсетях написал, что Киев напал на судно по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Кроме того, еще в марте министр иностранных дел заявил, что территория Украины стала законной целью для Ирана из-за помощи Израилю в операции против Тегерана. Причиной такого заявления стало сообщение Владимира Зеленского газете «Нью-Йорк Таймс» о том, что Украина направила дроны-перехватчики и экспертов по беспилотникам на защиту баз США в Иордании. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответ. В МИД Индии вызвали посла Украины после атаки на торговое судно, в результате которой погиб индийский моряк. Нью-Дели ранее призвала индийцев оценивать риски работы на судах в Черном море. Страны Евросоюза приближаются к осенне-зимнему периоду с низкими запасами энергоресурсов. Об этом пишет Reuters. Ситуация разворачивается на фоне напряженности на Ближнем Востоке и перебоев на глобальных рынках сжиженного природного газа и дизельного топлива. По данным британского информагентства, хранилища газа заполнены примерно на 55%, а запасы дизеля находятся на минимальном уровне с 2022 года. Одной из причин стало возвращение с удвоенной силой на рынок СБГ азиатских покупателей. Природный газ обеспечивает около 30% потребностей европейских домохозяйств в отоплении. Еще около 10% приходится на мазут. После сокращения поставок российского трубопроводного газа, Европа заменила его импортом СПГ, что обеспечило ей лидирующие позиции в импорте сверххолодного топлива. Однако теперь, пишет Reuters, Европа вынуждена конкурировать за поставки с Азией на мировом рынке. Кроме того, ожидания восстановления поставок из Катара после временного открытия Армузского пролива не оправдались из-за нового обострения ситуации между США и Ираном. Проблемы возникли и на рынке дизельного топлива. Запасы в Европе находятся на самом низком уровне с 2022 года из-за сокращения поставок с Ближнего Востока. Еврокомиссия задействовала систему экстренного реагирования, чтобы помочь Франции и Испании в борьбе с пожарами. Европейская комиссия заявила, что система с трудом справляется с возгораниями, которые продолжают истощать местные ресурсы. В Брюсселе признают, что пожары достигли невиданных масштабов. Огонь распространяется быстрее, чем его успевают сдерживать пожарные. Кризис также выявил, что растущая нагрузка на системы экстренного реагирования сказалась на способности блока справляться с крупномасштабными катастрофами.
0: Радио Витебск. Слушай.

продолжаем подводить итоги и обсудим новости и события этой недели, которые коснулись нашего региона. Президент Беларуси во вторник, 28 июля, принял с докладом председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника. Главе государства было доложено о положении дел в северном регионе. Учитывая нынешние непростые погодные условия, наша область требует максимальной мобилизации всех сил и ресурсов. Глава государства потребовал наведения безусловного порядка на всех уровнях управления, начиная от губернатора и заканчивая ведущими специалистами, чтобы за каждым специалистом была закреплена зона ответственности и спрос был ужесточен до максимума. Об этом газете «Витьбичи» сообщил Александр Рогожник. Речь шла о ситуации в Витебской области, в том числе в сельском хозяйстве. Глава государства спросил, как разворачиваются события, интересовался наличием проблемных моментов. Александр Рогожник рассказал, что на сегодня в области убрано 98% площадей зимового ячменя, урожайность культуры более 31 центнера с гектара, темпы работ на треть выше прошлогодних, техника и зерносушильные комплексы готовы, заверил губернатор. Отдельно затрагивалась тема привлечения на работу в области граждан из Узбекистана. Сотрудничество между Белоруссией и Узбекистаном в этой сфере строится на взаимной заинтересованности, подчеркнул Александр Лукашенко. И об этом шла речь на недавних переговорах лидеров двух стран. Беларусь, как государство с развитым агропромкомплексом, большим объемом производства продовольственной продукции и достаточными площадями для ведения сельского хозяйства, готова сотрудничать с Узбекистаном, чтобы содействовать в насыщении рынка этой страны и продовольствием. Александр Рогожник заявил о выполнении поручения президента, и все люди сегодня обеспечены работой. При подготовке следующего перечня приезжающих акцент будет сделан на наиболее востребованных специалистах. Это сфера сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Также губернатор сообщил, что власти региона и представители узбекской стороны сегодня обсуждают вопрос строительства крупного предприятия по деревообработке, пелетного завода, большого молочно-товарного комплекса. В проработке еще большое количество проектов, начиная от открытия ресторана узбекской кухни и заканчивая торговым домом, который был открыт на центральной площади Витебска. И в завершение отметим, что из Беларуси в Узбекистан на этой неделе отправился первый прямой грузовой поезд «Славянский караван». Это масштабный международный проект, который открывает и дополнительные возможности для экспортеров. Состав сформирован на станции Орша-Восточная. Как сообщил канал СТВ, этот логистический экспресс существенно сократит путь белорусских товаров к быстрорастущим рынкам Центральной Азии. Первый состав загружен древесиной, комбикормами и продуктами питания. Пока поезд будет курсировать дважды в месяц, но в перспективе «Славянский караван» станет основой нового торгового коридора. В планах расширить ассортимент грузов. К проекту подключат и автоперевозчиков, которые будут доставлять контейнеры в Оршу для дальнейшей отправки.

На радио «Витебск. Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Перейдем к новостям науки и социума. В Национальном парке Припятский обнаружили редкий вид лихенизированных грибов. Это грибы в симбиозе с водорослью, образующие лишайники. Сотрудники лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники Нацакадемии наук во время полевых работ в нацпарке изучили биологическое разнообразие грибов, миксамицетов и лишайников и собрали 250 образцов. Ученые определили более 110 видов, около 20 из них новые для парка, в том числе охраняемые. Но главная находка – редкий вид грибов семейства калициевые. Его впервые выявили для всей Беларуси, подчеркнули в природоохранном учреждении. Лишайник нашли на коре 130-летней сосны обыкновенной. Эксперты отмечают, такие открытия не просто строчка в научном отчете. Они наглядно показывают, старовозрастные леса Национального парка Припятский – это кладезь биоразнообразия. Их ценность для науки и охраны природы только растет. Белорусские ученые поделились своими успехами в селекции зерна. С начала года госреестр пополнили 26 новых сортов сельхозкультур, включая озимую мягкую пшеницу, яровую, а также пивоваренный ячмень, литвин и фантик. А преимущество такой новинки, как Avios Matter, в универсальности. Он одинаково хорош для продовольственных и кормовых целей. Зерно отличается повышенным содержанием белка и высокой масленичностью. Для животноводства это означает более питательный рацион и, как следствие, высокий удой молока и привесы. Также это высокоинтенсивный сорт. Он отлично отзывается на хороший уход и современные агротехнологии. Потенциал достигает 89 центнеров с гектара. Главная особенность новинки – она краткостебельная и вырастает не выше метра. Такой овес обладает высокой устойчивостью к полеганию. Он не ложится на землю от сильного ветра или проливных дождей, что гарантирует сохранность урожая и удобство его уборки комбайнами. Кроме того, у метра комплексная устойчивость к болезням листьев. Они не подвержены типичным заболеваниям, и аграриям не приходится злоупотреблять химической защитой, делая конечный продукт более экологичным. В Беловежской пуще открыли новый корпус Международного научно-исследовательского центра изучения дикой природы. Главная задача центра – стать современной международной площадкой для консолидации усилий ведущих белорусских и зарубежных ученых, экологов и экспертов. Работа здесь будет направлена на комплексное междисциплинарное изучение эталонных экосистем Беловежской пущи, мониторинг редких видов животных, в том числе беловежского зубра, сохранение биологического разнообразия и разработку инновационных методов полевых исследований. На основе точных многолетних данных ученые сформируют научно обоснованные стратегии сохранения, восстановления и устойчивого управления реликтовым первобытным лесом Европы в условиях глобальных климатических изменений. И в завершение. Республиканский конкурс «Открывай Беларусь с Белой Русью» ищет креативные идеи, которые помогут показать уникальные уголки страны для ее жителей и гостей. Любой желающий может разработать оригинальный путеводитель, который не требует вложений, но предложит новые маршруты для путешественников. Городская экскурсия или поездка по заповедным местам на усмотрение автора. Одно из условий – продолжительность не более 2 дней. Наличие в программах элементов промышленного, этнографического, семейного или инклюзивного туризма сыграет в пользу участников. Заявки будут принимать 3 и 4 августа. Итоги подведут в сентябре. Лучших определят по результатам оценок жюри и открытого онлайн-голосования. Условия конкурса на сайте общественного объединения «Белая Русь». Это были итоги недели, какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе. А в следующем часе встречайте Дашу Потехину с программой «Ультраденс». Всем пока!

Витебске 20 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9, плюс 14, местами до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24. 4.26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе Dance Ultra на радио Витебск.
4: Категория 12+.
5: Не знаю, чем ты занимаешься прямо сейчас, но знаю одно. Ты точно слушаешь радио «Витебск». Если так, лови привет от Потехиной, а заодно приглашение на вечеринку. Прямо сейчас стартует «Ультра Дэнс Пати», и впереди нас с тобой ждет только самая энергичная и модная музыка. Предложение принято. Тогда погнали!
1: «Дэнс Ультра».
5: Ну а разгонять тоску и разминать свои части тела будем под солнечный хит рыжеволосого Хьюгела. Судя по всему, парень обожает лето и к нему готовится по-настоящему. Казалось бы, с таким успешным треком можно рассчитывать на кучу премий. Пора расслабиться и рвануть на моря. Но нет, он продолжает забрасывать чарты хитами, чему мы, конечно, очень-очень рады. Этому парню мы сегодня похлопаем не раз, а здесь уже та самая крутая работа «Moving to the Sun».

Ты слушаешь Радио Витебск, и сейчас ты слышал голос парня, который называет себя Holiday Boy. Кстати, именно так Ваню в детстве называла мама. Мальчик праздник вырос и возмужал, но праздники любить не перестал. Впрочем, как и мы с тобой, давай отмечать выходной. Согласись, это тоже праздник. Ну а для настроения еще парочка заводных новинок Муспрома.

топчем песок и двигаем бедрами на пару с братьями Гаязовыми. На радио Витебск пати для тех, кто не боится громких звуков и любит отдыхать активно. За пультом Потехина. И если тебе нужна классная музыка и хорошая компания, давай сюда, на нашу вечеринку. Сейчас мы протестим, под какую музыку зажигает прогрессивное человечество. И по курсу сразу две свежие работы. «Магнетик» от норвежцев Дебауса и «Манхэттен» от проектов Карлита и Софи Такер. Скажу тебе честно, это улет. Так что не забудь пристегнуться, мы взлетаем.

всегда здорово, а летнее настроение в Dance Ultra создавала только что для нас певица Тассо. Да-да, не удивляйся, ее голос действительно похож на голос Кэти Топурия из группы A-Studio. Но это два совершенно разных человека. Причем они уже успели вместе даже посотрудничать. Но о работе и даже о такой говорить и думать не хочется. Давай продолжим делать то, что делали до этого, а именно хорошо отдыхать. И в этом нам помогут Джонас Блу и Джоэл Кори. Парни умеют делать отличные треки, в чем сейчас сможешь убедиться.

Рай раскачивается наш выходной, и компанию заграничных звезд разбавила прекрасная Мари Краймбрери. Мари, мерси за бодрячок, а тебе спасибо за компанию. Двигаемся в том же темпе. На очереди комплект летних зажигалочек, от которых пахнет морем и заморскими фруктами. А еще немножко чипсами, потому что именно с этим треком Шакира и Барна Бой выступили на церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Делай громче и бодрись за компанию.

Если тебе еще светит отпуск, то твое лето по-любому продолжается. А если по плану у тебя поездка к морю, то, как говорят в школе, встал и вышел. Ладно, у нас впереди еще бабье лето, поэтому унывать рановато. Будем радоваться тому, что есть, и слушать то, что предлагает Dance Ultra. А она, кстати, готова зарядить в плейлист еще несколько крутых дорожек. Если этого покажется мало, скоро время программы «Автопати», где сегодня играет диджей Сергей Сухов. А я на этом попрощаюсь ровно на неделю. За пультом была Потехина. Всем мой воздушный и до скорого!

0: Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9, плюс 14, местами до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Volkswagen, Fortuner и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9, плюс 14, местами до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
3: Категория 12+.

карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+. Это «Танцплощадка».

0: ритме твоего города. В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9, плюс 14, местами до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
3: Категория 12+.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Танцплощадка на «Радио Витебск».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области небольшая облачность, без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14, местами до 16 градусов тепла. В Витебске плюс 14, плюс 16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Пора прекращать моргать, а то два раза ресницами хлопнули, и уже конец июля. Не хотелось бы, чтобы август пролетел так же. Так что настраиваемся на еще один отличный летний месяц и закрываем гештальты, в том числе музыкальные.
3: Август, не подведи, надежды все же есть, как и на наших исполнителей. Кто на деле радует, а кто все же изменит к себе настрой слушателей, узнаем за следующие несколько часов. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Погнали к самым лучшим саундам.
1: Прошлой недели.
2: Третья строчка. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix.
3: Второе место. By India. Хчо. Мод. Шаде.
4: Она танцует под шаде. Танцы прямо на мне. Танцы прямо во тьме.
5: Я знаю, что ты не в себе.
2: Первая строчка – «Медуза», «Henry Camomile», «Don't Wanna Go Home».
1: ТОП-20.
2: Подвижки на Олимпе этим летом минимальные, но все же имеются. Так что смысл отслеживать перемещение звезд в чарте все-таки есть.
3: Кстати, Brooks XTN как-то осталось за 7 дней на таком же месте. Рискованно. Так и вылететь можно. Пора бы треку Pay to Exist как-то разбираться со своими местами.
1: 20 место.
6: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Есть ощущение, что нечто подобное мы уже слышали, так и задумано. Саунд-продюсер Джонас Блю хотел треком «Girl» отправить нас в 2000-е, ведь, по его словам, именно в то время французы создавали лучший хаос, которым британец вдохновлялся в подростковом возрасте. Может, благодаря этому в 2026-м кто-то из вас вдохновится и этой композицией?
1: А может нет, а может да, может это все слова. А как же только словами обходиться в современном мире? Никак, поэтому танец в слиянии с музыкой под дождем приносит всего плюс один балл за календарную неделю для Dove и Teams, но Rain Dance все еще на грани волнения.
2: 18 место. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Казалось бы, строчки о Beautiful Places всегда в тему, но, как оказалось, даже такой месседж может не выдержать конкуренции. Слегка потеряв высоту, на 17-ю строчку отправились диджей Тиесто и Бриана Грейс.
1: Потеря концентрации — это то, что нашло и на таких представителей музыкального жанра, как Кункс и Теофилус Лондон. Их трек Galaxy сегодня с минус тройкой на счету, но все еще как-то держится.
2: 16 место.

0: Еще одна композиция, в которую мы верим всем сердцем, это «Moving to the Sun». Хюгель, Имаэль Энджел и Ультранейт создали отличную летнюю вещицу. Просто ее время пока не пришло. Делаем ставки на следующую неделю.
1: Верит в свою музыкальную религию и Бэби Рекса вместе с Faceless. Плюс один получили и на эту неделю уже свободны. Дальше нужно думать, в каком направлении продолжит движение. За места или все же пора выпускать новый.
2: 14 место.

Я хочу, чтобы эта песня не кончалась. Ой, что-то фестивальное навеяло, но вообще так можно сказать и про хит-парад на волне Радио Витебск. Всегда приятно находиться среди деятельных людей, которые горят своим делом. И это точно про музыкантов, которые борются за свои лайки. Не забывай заходить на сайт и поощрять саундмейкеров своим голосом, которого, кстати, очень не хватило Хюгелю и Солта. Джамайка подвисла с минусовым показателем на 13-м месте.

0: Двор детства качели, а что еще нужно для кайфовых воспоминаний о лете и беззаботном времени? Ну, возможно, и ничего более. А вот для ваших лайков здесь уже показатели важны исполнителей. С этими составляющими прекрасно справились Джонни и Федук. Как итог, прорыв недели.
1: Для Russian Raoli Хандра и Эвискиды неделя оказалась не такой результативной, но тоже не прошла зря. Плюс один капнула на счет Понга.
2: 11 место.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Ребята, вот так с легкой подачи сообщаю вам, что нижняя та сеточка турнирной таблицы уже все. Остается закрепить, зафиналить, в общем, как угодно называйте, баллы на текущие 7 дней уже не изменить.
2: 20-я строчка. Brooks XTN. Paid to exist.
1: Девятнадцатое место. Jonas Blue. Girl.

0: 16 строчка Кункс и Теофилос Лондон Galaxy.
1: Шестнадцатое место. Хугель Is My Angel Ultranate Moving to the Sun.
0: Пятнадцатая строчка Биби Рекса и Faceless New Religion.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20.
2: Несмотря на расслабленную дружескую обстановку, наши соревнования продолжаются, и в каждом подобном мероприятии всегда есть как победитель, так и проигравший. И если до первого мы пока не добрались, то ко второму буквально стучимся в двери. Время пришло. Стоим на пороге вылета.
0: ТОП-20. Вылет.
3: Более 3 месяцев с нами на волне провел этот трек в списке лучших мировых синглов, но все же его время пришло. Эбен и его работа Hollow не дожали на этой неделе нужного количества голосов, вследствие чего покидают 20-ку. Удачи! Думаю, услышимся с новинками.

0: лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: И есть в каждой программе некая рубрика, которую прям ждешь с замиранием сердца, потому что она дает воспоминания о чем-то таком приятном и важном для нас. Вот конкретно с помощью рубрики «Флэшбэк» и ее музыки можно вспомнить пару приятных моментов в своей жизни.
0: «Флэшбэк».
2: И на старте рубрики сразу вопрос. А помнишь ли ты, сколько лет тебе было в 2011-м? Делаем краткий обзор на апрель того года. С высоты птичьего полета на остальных артистов смотрели. Леди Гага, выпустившая «Born This Way», Бритни Спирс, которая тогда еще была на пике и премьерила синглы наподобие «Till the World Ends». И на первом месте, ой, не поверите, Джиган в компании Юлии Савичевой. Душевно пели «Отпусти», благодаря этому и взлетели на первую строчку чарта 15-летней давности.
0: ТОП-20. Флэшбэк.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Выходные – отличный повод, чтобы сходить с друзьями в караоке. Для не особо компанейских есть и другой вариант. Вторите вместе с нами новым композициям артистов. Их мы подготовили целых три, и все это в рамках рубрики «ТОП русских новинок». Начнем с парня, которого недавно слышали вживую. Акмаль и его свежая работа «Любовная». Ну и кто сказал, что этот парень не романтик? Следующая банда разбивала пары в нулевых. Ну и сейчас не прочь показать класс. Дискотека «Авария» в коллаборации с Полиной Серовой выдали песню под названием «Малиновый лес». Где-то мы уже слышали про эту локацию.
2: Про локацию точно слышали, но никогда не знали, что же там может скрываться. А вдруг там драгоценности, золото да бриллианты. И если первое — это наше предположение, то вот с лучшими друзьями девушек нас познакомят Севиль и Артики Асти. Слушаем и внимаем. Бриллиант.
0: ТОП-20.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: В Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области небольшая облачность, без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14, местами до 16 градусов тепла. В Витебске плюс 14, плюс 16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
3: Слушай Радио Витебск, выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
4: Вот и начало часа. Давайте договоримся. Набираем легкие воздуха и погружаемся в море хитовой музыки. Ее будет достаточно, чтобы заполнить очередную 60-минутку нашего чарта. Лучшие из лучших уже заряжены, но прежде чем мы приступим к перечислению имен уже всем знакомых, давай уделим несколько минут тем, кто успел засветиться в мировых рейтингах. Топ Шазам Глобал на связи.
5: Интересная подборка сегодня вырисовывается. Можешь ставить лайк, если шазамил некоторые из треков в ближайшее время. Первый на связи Bad Bunny и его DTFM. Вайбовый саунд, ничего не сказать. Далее Шоу Мендес и саунд, название которому Treat You Better. Неплохо, но мой фаворит Глобала на этой неделе — это проект Кимо Саунд с работой Rise Slow. Давай оценим всех троих в подборке.
0: ТОП-20

0: горячая десятка.
1: Верхушка айсберга уже виднеется на горизонте, но в нашем случае никакой катастрофы не последует. Даже наоборот, мы уверены, ты ждешь то самое мгновение, когда вершину можно будет рассмотреть со всех ракурсов. Это мы оставим на потом. Сейчас прямо по курсу 10 место и Али Фарбен вместе с Рене Миллер, которые не сдвинулись ни на шаг с прошлой встречи. Трек «Body Talk» все так же делит список ходов пополам. 10.

0: Broken Strings сегодня звучит в верхней десятке, и это точно радует исполнителей Алана Уолкера, Изабеллу Мелькман и Кэтрин О'Райан. Плюс два за семидневку помогли вновь забраться в горячий список.
1: Находится в нем и еще одна композиция, которая уж как-то слишком резко сорвала с пьедестала. By India, Хчо и Мод танцуют под Шаде под вывеской «Обвал недели».
2: «Обвал недели». Восьмое место.

0: Совсем не страшно прошла неделя для трека «I Can't Wait». Да, она не с плюсовыми позициями. Один балл пришлось даже отдать. Но седьмое место — это неплохо. Так что Боб Синклер и Кайза могут выдохнуть, но все же подумать.
1: А ты, видимо, подумал и решил, что Кельвин Харрис и Джази создали неплохую тему. За это отправляем Satisfy на шестое место.
2: Шестое место.

0: Свою лучшую позицию за 7 недель сегодня забирает трек «Let Me Be» от The Second Voice. Помочь добиться такого результата помогли внушительные плюс 4 за неделю. Поздравляем, пьедестал уже виднеется на горизонте.
1: Алекс Уоррен тоже красавчик, смог пройти через всех этих хитмейкеров и отвоевал 4-ю строчку. Здесь и послушаем «Fever Dream».
2: 4-е место.

0: побывали на первом месте, а вот закрепить успех сегодня не получилось у трека «Don't Wanna Go Home». «Медуза» и Генри Камомайло выступают более резким участником двадцатки. Кому же? Узнаем скоро.
1: Тут как тут, BTS, которые вроде как стремительно спускались вниз, но в очередной раз фанаты одного из самых больших бойс-бендов смогли вознести своих любимчиков. Трек «Swim» пока до первого места не дотянул, но остановился буквально в одном шаге от...

вдохновляющее, но в голову ничего не приходит, поэтому давай приступать к перечислению музыкантов с 10 по 2 место. Может, данная активность тоже кого-то порадует. 10 строчка. Алек Арбен и Рене Миллер. Body Talk.

0: Седьмое место. Боб Синклер и Кайза. I Can't Wait.
1: Шестая строчка. Кельвин Харрис и Джази. Satisfy.
0: Пятое место. The Second Voice. Let Me Be.
1: Четвертая строчка. Алекс Уоррен. Fever Dream.

0: Третье место «Медуза» и Хенри Камомайла «Don't Wanna Go Home».
1: Вторая строчка BTS «Swim».
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by. Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
0: И вновь готов знакомить вас с тремя потенциальными участниками топовой двадцатки. Сегодня попробуют пробить ваше доверие и завоевать сердца такие треки-исполнители, как Джоэл Кори предлагает слушаться в его трек «Whisper». Что же, обязательно. Далее Ваня Дмитриенко очарует всех недоступных девушек и добавит голосов за себя как раз-таки треку с одноименным названием «Недоступно». Да и на финал группа IVE предлагает новинку, имя которой «Meet Me in the Dark». Ну что, отправляемся слушать всех?
2: ТОП-20.

0: ТОП-20.
1: Через 3-2-1 будем кружиться в победном танце вместе с лидером актуальной недели. Хотя кружиться — это, наверное, громко сказано. А вот пробежаться или прокатиться под этот трек по улице точно хочется. А может, это желание связано не с песней, а с финалом хит-парада? В общем, давайте разбираться вместе.
2: 6-я неделя в топе, и вот оно, золото волны номер 1 в регионе. Эта птичка теперь по праву смотрится мощно с медалькой. Кстати, почему птичка? А потому что трек называется «Феникс». Его авторами стали Marshmallow и Portugal The Man. Получайте аплодисменты и овации. Это ваш триумф. Ну а наше время подходит к завершению. Влад Кузьмин и Настя Дроздова растворяются, как морская пена у берега, и говорят:
1: пока-пока.
0: Первое место.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области небольшая облачность, без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14, местами до 16 градусов тепла. В Витебске плюс 14, плюс 16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области небольшая облачность, без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14, местами до 16 градусов тепла. В Витебске плюс 14, плюс 16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области небольшая облачность, без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14, местами до 16 градусов тепла. В Витебске плюс 14, плюс 16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.